0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. «Радио «Спутник».

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

0: это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: спутник. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 11 июня 1910 года во Франции родился человек-акваланг, король моря Жак-Ив Кусто. Путешественник, ученый, изобретатель, археолог, режиссер. Он прожил 87 лет, а сделал столько, будто прожил 300. В том числе изобрел легкий акваланг и батискаф, ныряющее блюдце, который мог погружаться на 400 метров. Кинокамера попала в руки Кусто в 13 лет, когда отец купил ее, чтобы снимать семейные развлечения. И больше он с ней не расставался. Не расставался Кусто со своей красной шапкой – Бини, вокруг которой много легенд. По самой известной версии, Жак-Ив надевал шапочку сразу после возвращения из моря, потому что при погружении в уши попадает вода, и важно не простудить их на поверхности. Также считается, что красная шерстяная шапка Кусто – это дань уважения английскому водолазу 19 века Уильяму Уокеру, который укреплял фундамент Винчестерского собора. Тот, в свою очередь, носил красную шапочку, продолжая традицию английских моряков из графства Кент. Им шапки вязали в форме открытого рукава. Надевали их, складывая вдвое, а нижний край подворачивали. Так получалась четырехслойная защита вокруг лба и ушей.
4: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Золотые хиты.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Далее на «Спутнике» новости и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама.
2: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
3: Пустил в жизнь металл, и сразу началось все вязаться. И фундамент, и забор. Арматура и профильная труба в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
4: Где купить обои в Волгограде?
5: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
6: Обойная сила ждет всех за покупками.
7: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
8: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
9: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
8: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
9: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
8: Подробности по телефону. +7 84 42 722 722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
10: Агат. Продавай выгодно.
11: Телефон рекламной службы 52 62 44.
12: Радио.

0: Вы слушаете радио «Спутник». 8 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Силы ПВО сбили за ночь 330 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. ВСУ атаковали Краснодар беспилотниками «Камикадзе». Поврежден жилой дом, там начался пожар. На месте работают оперативные и специальные службы. По предварительной информации, есть двое пострадавших. Сейчас им оказывают всю необходимую помощь. Также один человек пострадал в Северском районе края. Там зафиксированы повреждения нескольких частных домовладений, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, передает ШОП. Чудотворную икону из Урюпинска 20 июня привезут в Волгоград. Святыню встретят в Александро-Невском соборе. В этом году по решению архиерейского совета Волгоградской митрополии празднование Урюпинской иконы Божией Матери решено совместить с празднованием всех святых на земле волгоградских просиявших в Волгограде. Об этом сообщил епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей. 20 июня после окончания божественной литургии и торжественного молебна в Урюпинске чудотворная икона в сопровождении направится в Волгоград на торжества в Александро-Невский собор. В Волгоградской области на фоне дождливой и холодной весны вторую неделю подряд резко дорожают сезонные овощи. Согласно оперативным данным Росстата, со 2 по 8 июня стоимость огурцов взлетела на 12%. Они стоят в среднем 128 рублей за килограмм. Помидоры подорожали на 9% до 197 рублей. Также растет лук на 7,5% за неделю и стоит в среднем 51 рубль. Свекла плюс 5,5%. 5,5% и 43 рубля за килограмм. Картошка прибавила почти 5% и стоит 57 рублей 16 копеек в среднем за килограмм. Несовершеннолетний курьер маркетплейса из Волжского стал фигурантом уголовного дела. 17-летний парень должен был доставить заказ клиенту, но товары понравились ему самому, и он решил оставить их себе. В полицию обратилась 18-летняя клиентка, которая так и не дождалась своих товаров на сумму свыше 7 тысяч рублей. Вскоре похитители обнаружили, задержали, юноша во всем сознался, возбуждено уголовное дело, он под подпиской о невыезде. Россияне стали чаще выбирать премиальные отели во Вьетнаме. Спрос на пятизвездочные гостиницы вырос в 7,5 раз. Основная причина – расширение авиаперевозок и снижение цен. Страна заняла третье место по популярности после Турции и Египта, обогнав Таиланд, у которого спрос на отели 5 звезд сократился на 30%. Средний чек во Вьетнаме снизился на 11% до 247 тысяч рублей. Доля Вьетнама на рынке пятизвездочных отелей составила 7%, рассказали агентству ТАСС специалисты туристического рынка. Доллар на четверг 71.79, евро 83.08.
0: И погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 31.
2: Реклама. Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Через 10 минут Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
2: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
3: В «Премьер Строй Волгоград» есть все. Даже надежная фанера от мордовского завода «Плайтерра». 60-57-57.
4: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
5: Я на тебе женюсь.
4: И от нее уже никуда не деться.
6: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
4: «Ночная сказка». С 12 июня в 11.00. «Домашний. Главный женский». 16+.
7: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722, код города 8442.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Не оферта.
9: Агат. Покупай выгодно.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карт им показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Гвоздкова до Кабардинской улицы.
9: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Журнал «Роллинг Стоун» обновил список 100 величайших гитарных соло всех времен. Как пишут авторы, нет ничего лучше, чем захватывающий взрыв шестиструнной гитары. Длинная, запутанная, бесконечная сага. Лучшие соло мы напеваем в машине или играем на воображаемой гитаре. Критерием оценки стали не продажи дисков, а лишь виртуозное исполнение. Итак, посмотрим на победителей. Третье место. Eagles, отель «Калифорния».

Второе место. Гитара Джимми Хендрикса в композиции «Machine Gun», записанная вживую в 1970-м. Это шквал электрической тоски и протеста против войны во Вьетнаме.

И первое место среди самых великих гитарных соло по версии Rolling Stone занимает Prince Purple Rain. Критики назвали его пронзительным криком души.

0: Реклама.
1: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля у ТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
4: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
5: Ах, Аконыч.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. Атака вооруженных сил Украины на здание Музея панорамы обороны Севастополя – это варварский акт, заявили в МИД России. В результате удара главный экспонат музея, историческая панорама, практически уничтожена. Губернатор Андрей Бочаров 10 июня провел совещание по обеспечению безопасности жителей и объектов инфраструктуры региона. На совещание собрались чиновники, силовики, военные, обсудили возможные угрозы, выработали конкретные меры по повышению безопасности. В трех районах Волгограда запретят розничную продажу алкоголя в связи с празднованием Дня России. Ограничения будут действовать 11-12 июня в местах проведения праздничных мероприятий и затронут центральные, краснооктябрьские и кировские районы, пишет «Комсомолка». Туристический поезд в Китай уже в следующем году запустит компания РЖД. Маршрут прорабатывается, но концепция выглядит необычно. Путешественников ждут спальные вагоны с душем, ресторан, лектории, бар с караоке и даже спа. Елена Пипия, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 31.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
3: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
4: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
5: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина, 127-39-244-741, 16+.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Краснопресненской до Казахской улице.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM. What is

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 11 июня – Общероссийский день рассеянного склероза. Дата призвана напомнить о важности ранней диагностики заболевания. Вопреки распространенному мнению, рассеянный склероз не связан с потерей памяти у пожилых. Он чаще поражает молодых – от 20 до 40 лет и чаще женщин. При этой болезни иммунная система атакует ткани головного и спинного мозга. Может быть мышечная слабость, повышенная утомляемость или судороги, снижение остроты зрения, расстройство речи. Это хроническое неизлечимое аутоиммунное заболевание. От рассеянного склероза страдал писатель Юрий Тынянов, автор исторических романов «Кюхля» о поэте-декабристе Кюхельбекере и «Смерть Вазир Мухтара» о Грибоедове. Роман Пушкин Тынянову не дала завершить болезнь. Болезнь неизлечима, но в наши дни ее развитие можно замедлить, и значительно. Есть пример удачной борьбы с рассеянным склерозом. Голливудская актриса Сельма Блэр провела рискованную терапию и сняла об этом документальный фильм в 2021 году.
4: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утром. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости. И перед этим музыка, понятная без слов.
1: Реклама.
2: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Где купить обои в Волгограде?
4: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
5: Обойная сила ждет всех за покупками.
6: Суперцена в гипермаркетах «Маяк» с 11 по 20 июня. Колбаса рубленная с окороком полукопченая 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
7: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
8: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
9: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
8: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ «Пробег».
9: Агат РФ «Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
8: Подробности по телефону +7 84 42 722 722. Проспект Ленина 122, проезд Тайшетский 2.
10: Агат. Продавай выгодно.
11: Телефон рекламной службы 52 62 44.
12: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Специализированный застройщик ДСК ЖК «Времена года».
13: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
14: ООО «Специализированный застройщик ДСК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Вы слушаете «Радио Спутник». 9 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. На госуслугах появится тревожная кнопка от мошенников. Такой закон приняла Госдума. Как рассказал газете «РУ» зампред Комитета по информполитике Антон Ткачев, раньше при непонятном списывании денег с карты нужно было звонить в банк и доказывать свою правоту. Теперь достаточно будет зайти на госуслуги и нажать одну кнопку. И сигнал автоматически поступит в систему антифрод. С марта она

0: Портал V1 направил запрос в администрацию Волгограда с просьбой прокомментировать инцидент в общественном транспорте. В Волгограде на фоне массированного налета БПЛА на Москву, регионы центра и юга страны вновь произошел сбой в расписании авиарейсов. По данным, на 8 утра сегодняшнего дня задерживаются 6 самолетов. Это рейсы, связывающие Волгоград с Москвой и Анталией. Из графика выбились рейсы и прибытия, и отправления. Задержки от 1,5 до примерно 3 часов, сообщает высота 102. Авиакомпании предложили обязать отправлять СМС при долгих задержках рейсов. Как сообщает РИА Новости, такое обращение депутаты Госдумы направили к главе Минтранса. Речь идет об СМС-сообщениях с информацией о питании, размещении в гостинице или трансфере. Такие уведомления предлагают отправлять, когда у пассажира появляется право на эти услуги. Треть россиянок не будут встречаться с мужчиной без автомобиля. Об этом свидетельствуют итоги опроса, на который ссылается агентство ТАСС. В то же время для 80% мужчин наличие автомобиля у женщины никак не влияет на их готовность познакомиться или построить отношения. Доллар 71.79, евро 83.08.
1: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
2: И погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Неустойчивый слабый ветер и до плюс 31.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: девочки смеются.
1: Золотые хиты на радио «Спутник». Доброе всем утро, меня зовут Леонид Филиппов. И прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок целый килограмм наивкуснейшего плова от современной столовой «Три казана» на оптово-строительном рынке Тулака. Спонсор игры ИП «Попов Максим Анатольевич». И немного рекламной информации. Ищите место для вкусного обеда, выбирайте столовую «Три казана». Разнообразный ассортимент блюд, фирменный плов, приятные цены. Столовая «Три казана», заходите на обед. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. Среди нас один из 15 полностью доверяет в этом вопросе своей второй половине. Вот как вы думаете, что же они перекладывают на чужие плечи и ни в какие детали не вникают? Среди нас один из 15 полностью доверяет в этом вопросе своей второй половине. Как вы думаете, что же они перекладывают на чужие плечи и ни в какие детали не вникают? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на сегодня.
2: Реклама. Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Мясо охлажденное всего 259 рублей за килограмм. Покупайте выгодно. Ваш царь продукт ждет вас. Строите дом, делаете ремонт, заливаете опалубку. Березовая фанера от мордовского производителя Плайтерра. Ваш надежный помощник. Премьер-строй Волгоград. 60 57 57.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
1: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на рабочей Крестьянской от остановки «Фабрика Царица» до Североморцев и на Университетском проспекте от остановки «Зеленое кольцо» до Краснопресненской улицы.
2: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну, между тем, у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Среди нас один из 15 полностью доверяет в этом вопросе своей второй половине. Как вы думаете, что же они перекладывают на чужие плечи и ни в какие детали не вникают? Я принимаю ваши версии по номеру 591105, а прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня, спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, коллективные интересы перевесят личные. Придется встраиваться в общий процесс и хотите вы этого или нет. Тельцы, день небольших экспериментов. А вот серьезные дела начинать пока не стоит. Близнецы, многие вопросы решатся внезапно и остроумно. Больше доверяйте другим людям, они могут оказаться полезными. Раки, вы увидите альтернативное решение. Стоит поразмыслить над этими вопросами еще несколько дней. Львы, в делах лучше взять паузу. Тревожное состояние ума не даст вам работать продуктивно. Девы, день самодисциплины и деловой хватки. Придется проявить силу воли и управленческие качества. Весы. День тишины и одиночества. Не стоит совершать покупки. Терапия шопингом приведет к обратному эффекту. Скорпионы. Воздержитесь от важных решений. Планы, составленные недавно, могут сорваться. Стрельцы. Не стоит полностью полагаться на чужие обещания. У вас обязательно должен быть свой собственный план действий. Козероги. Вторая половина дня будет намного гармоничнее первой. Даже сюрпризы окажутся скорее приятными. Водолеи. Могут быть затруднения при покупках или обращении в банк. Хороший момент для того, чтобы полностью привести в порядок финансы. Рыбы. Это день паузы. Не поддавайтесь тревожности. Необходимости в срочном принятии решения нет.
1: Реклама.
4: В клинике «Мой стоматолог» оказываются все виды стоматологических, а также косметологических услуг. Эласомоложение, вакуумно-роликовый массаж, интервальные гипоксические тренировки. Мы помогаем восхищаться собой. Работаем без выходных с 8 до 22.00. 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через пару минут вернемся к невероятному вопросу. Прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Главные триггеры старения мозга – это хронический недосып и долгий дневной сон. К такому выводу пришли в Университете Аризоны после 10 лет наблюдений за группой из 23 тысяч добровольцев. Они искали причины повреждения белого вещества головного мозга. Оказалось, что даже если вы в целом ведете здоровый образ жизни, плохой сон все равно наносит удар. В зоне риска те, кто спит ночью меньше 7 часов, и те, кто превращает дневной сон в полноценный многочасовой сон. При этом короткий перерыв днем на полчаса, наоборот, для ума полезен. А главный вывод ученых звучит оптимистично. Сон – это фактор, которым мы управляем сами. Это не генетика. Навести порядок в своем графике – самый простой способ защитить свой интеллект.
4: Где купить обои в Волгограде?
5: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
6: Обойная сила ждет всех за покупками.
7: Реклама. Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-0.
8: 543-0. Потолкуйте с нами.
9: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
10: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
11: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
12: ОАО «Российские железные дороги».
13: Телефон рекламной службы 52 62 44.
14: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утром. Продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Среди нас один из 15 полностью доверяет в этом вопросе своей второй половине. Как вы думаете, что же они перекладывают на чужие плечи и ни в какие детали не вникают? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Алло, доброе утро.
0: Здравствуйте, доброе
1: утро. У меня вариант ответа такой, что... На свою вторую половинку раскладывают обязанности по поводу того, там, хранения документов каких-то важных.
0: Да.
1: Жена знает, где находится.
0: Да, я понял, о чем вы. Вы знаете, неплохая версия, хочу вам сказать, но вот все-таки сегодня о чем-то другом говорим.
1: Хорошо.
0: Да, так что давайте подумаем. Спасибо.
1: Спасибо, до свидания.
2: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
2: Хотела бы ответить на невероятный вопрос.
0: Да, слушаю вас.
2: Ну, может быть, доверяют своей второй половине выбор отдыха летнего, например. То есть, как будут проводить отпуск, как будут отдыхать.
0: То есть, куда поеду, да? Ну, то есть, вот планирование, подготовка,
2: да,
0: организация отпуска.
2: Что делать,
0: все,
2: да.
0: Что с этим связано. А как зовут вас?
2: Меня зовут Марина.
0: Марина, очень приятно. Марина, в вашей семье кто этим занимается? Вы супругу доверяете или, наоборот, он вам? Или все-таки вместе?
2: Вместе даже больше он, наверное.
0: Даже все-таки он. Все понятно.
2: Значит,
0: Марин...
2: он один из 14.
0: Да, Марин, ну что ж, я поздравляю вас. Конечно же, вы абсолютно правильно ответили на невероятный вопрос. Действительно, это поездка в отпуск. Вот о чем мы сегодня говорили. Ну что ж, Марин, поздравляю вас и дарю вам замечательный подарок. Спасибо. Это целый килограмм наивкуснейшего плова. Мои поздравления.
2: Спасибо вам огромное. А я, Марина из Краснооктябрьского района, отгадала невероятный вопрос на самом замечательном радио.
0: Хорошего дня вам, обязательно еще звоните. Спонсор ИП Попов Максим Анатольевич. Современная столовая «Три казана» на оптово-строительном рынке Тулака. И немного рекламной информации, как накормить целый коллектив вкусно и сытно. Решение есть. В столовой «Три казана» каждый день готовят разнообразные обеды на любой вкус. Позвоните, закажите бесплатную дегустацию для вашей компании. Столовая «Три казана» для тех, кто любит вкусно поесть. Новый невероятный вопрос будем разгадывать уже в понедельник, а прямо сейчас новости.
3: Здравствуйте. Россия опубликует адреса предприятий по производству украинских беспилотников в Канаде и допускает ответные меры в связи с действиями «Оттавы». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА. На подъездах в центре Волгограда развесили памятки о действиях населения при атаках БПЛА и сигнале «Ракетная опасность». В них указаны актуальные адреса ближайших укрытий и порядок действий в случае угрозы, сообщает В1. Волгоградца суд оштрафовал за ложный вызов полиции. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил пошутить, как он сам выразился. Позвонил в полицию и сообщил, что у него ножевое ранение. Приехавший наряд установил, что на самом деле заявитель жив-здоров. Штраф за ложный вызов 1000 рублей. Почти 70% домашних Wi-Fi роутеров в России морально устарели, пишет РБК со ссылкой на аналитиков. Больше всего старых роутеров в Чечне и Дагестане более 80%, меньше всего в Санкт-Петербурге и Москве 55%. Елена Пипия, служба информации.
0: И погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 31.
4: Реклама.
5: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки. Школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. ООО «Специализированные застройщики Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
2: ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда становится меньше. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 11 июня 1910 года во Франции родился человек-акваланг, король моря Жак-Ив Кусто. Путешественник, ученый, изобретатель, археолог, режиссер. Он прожил 87 лет, а сделал столько, будто прожил 300. В том числе изобрел легкий акваланг и батискаф, ныряющие блюдца, который мог погружаться на 400 метров. Кинокамера попала в руки Кусто в 13 лет, когда отец купил ее, чтобы снимать семейные развлечения. И больше он с ней не расставался. Не расставался Кусто со своей красной шапкой – Бини, вокруг которой много легенд. По самой известной версии, Жак-Ив надевал шапочку сразу после возвращения из моря, потому что при погружении в уши попадает вода, и важно не простудить их на поверхности. Также считается, что красная шерстяная шапка Кусто – это дань уважения английскому водолазу 19 века Уильяму Уокеру, который укреплял фундамент Винчестерского собора. Тот, в свою очередь, носил красную шапочку, продолжая традицию английских моряков из графства Кент. Им шапки вязали в форме открытого рукава. Надевали их, складывая вдвое, а нижний край подворачивали. Так получалась четырехслойная защита вокруг лба и ушей.
4: Радио «Спутник».

0: слова.
1: Радио «Спутник».
2: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем.

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
2: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-4741, 16+.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
4: Радио «Спорт».

0: слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон об усилении контроля за трудовыми мигрантами. Документ меняет порядок обязательного медицинского обследования иностранцев. Новые правила вступают в силу с 1 сентября. Сейчас, после въезда в Россию, мигранты должны пройти медосмотр в течение 90 дней. По новому закону срок сократился до 30 дней. И потом, если человек остается в стране, проходить медицинский контроль нужно будет каждый год. Оплачивать обследование будут сами мигранты или их работодатели. Если у приезжего выявят опасные инфекции, ВИЧ или признаки употребления наркотиков, данные передаются в МВД, Роспотребнадзор для дальнейшего решения. Игровая онлайн-платформа Roblox снова заработала в России, ограничения больше не действуют, сообщила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Роскомнадзор сообщал об ограничении доступа к американской платформе в начале декабря прошлого года. 10 июня в Минцифры подтвердили снятие ограничений и сообщили, что компания полностью выполнила требования российского законодательства.

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Нужна фанера для лодок, для прицепов или для опалубки? Влагостойкая фанера Плайтерра в Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 11 июня – общероссийский день рассеянного склероза. Дата призвана напомнить о важности ранней диагностики заболевания. Вопреки распространенному мнению, рассеянный склероз не связан с потерей памяти у пожилых. Он чаще поражает молодых – от 20 до 40 лет и чаще женщин. При этой болезни иммунная система атакует ткани головного и спинного мозга. Может быть мышечная слабость, повышенная утомляемость или судороги, снижение остроты зрения, расстройство речи. Это хроническое неизлечимое аутоиммунное заболевание. От рассеянного склероза страдал писатель Юрий Тынянов, автор исторических романов «Кюхля» о поэте-декабристе Кюхельбекере и «Смерть Вазир Мухтара» о Грибоедове. Роман Пушкин Тынянову не дала завершить болезнь. Болезнь неизлечима, но в наши дни ее развитие можно замедлить и значительно. Есть пример удачной борьбы с рассеянным склерозом. Голливудская актриса Сельма Блэр провела рискованную терапию и сняла об этом документальный фильм в 2021 году.
4: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
2: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
3: Я на тебе женюсь.
2: И от нее уже никуда не деться.
4: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
2: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
5: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
6: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
7: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
8: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-47-41. 16+.
9: Телефон рекламной службы 52-62-44.
10: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Специализированный застройщик ДСК ЖК «Времена года».
11: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
12: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Силы ПВО сбили за ночь 330 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. ВСУ атаковали Краснодар беспилотниками «Камикадзе». Поврежден жилой дом, там начался пожар. На месте работают оперативные специальные службы. По предварительной информации, есть двое пострадавших. Сейчас им оказывают всю необходимую помощь. Также один человек пострадал в Северском районе края. Там зафиксированы повреждения нескольких частных домовладений. Сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, передает ШОТ. Чудотворную икону из Урюпинска 20 июня привезут в Волгоград. Святыню встретят в Александро-Невском соборе. В этом году по решению архиерейского совета Волгоградской митрополии празднование Урюпинской иконы Божьей Матери решено совместить с празднованием всех святых на земле волгоградских просиявших в Волгограде. Об этом сообщил епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей. 20 июня после окончания божественной литургии и торжественного молебна в Урюпинске чудотворная икона в сопровождении направится в Волгоград на торжества в Александро-Невский собор. В Волгоградской области на фоне дождливой и холодной весны вторую неделю подряд резко дорожают сезонные овощи. Согласно оперативным данным Росстата, со 2 по 8 июня стоимость огурцов взлетела на 12%. Они стоят в среднем 128 рублей за килограмм. Помидоры подорожали на 9% до 197 рублей. Также растет лук на 7,5% за неделю и стоит в среднем 51 рубль. Свекла плюс 5,5% и 43 рубля за килограмм.

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Эми Макдональдс, еще Westlife и в самом начале Сандра.
1: Реклама. Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Эми Макдональд. И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до понедельника. Далее компанию составит Лина Гончарова. Еще впереди на «Спутнике Сия». И перед этим музыка понятная без слов.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор новостей на «Радио «Спутник» ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. На госуслугах появится тревожная кнопка от мошенников. Такой закон приняла Госдума. Как рассказал газете «РУ» зампред Комитета по информполитике Антон Ткачев, раньше при непонятном списывании денег с карты нужно было звонить в банк и доказывать свою правоту. Теперь достаточно будет зайти на госуслуги, нажать одну кнопку. И сигнал автоматически поступит в систему антифрод. С марта она связывает банки, сотовых операторов, правоохранителей. На госуслугах сервис появится к сентябрю. Центральный парк культуры и отдыха Волгограда и прилегающий к нему парк «Дружба» Волгоград-Баку обработают от комаров и мошки. В первую очередь специалисты обработают площадку для кинопоказа, поляну возле главной сцены, зеленые участки возле детских аттракционов и экстрим-объекта «Русские горки», рассказали в пресс-службе парка. Несмотря на то, что препараты опасны только для насекомых, горожанам советуют повременить с прогулками по ЦПКИО, пишет «Высота 102». Пассажирский паром для дачников запустили в Волжском. Работа парома «Волжский СНТ-дачник-1» была приостановлена в период повышенных сбросов воды через плотину Волжской ГЭС. Как уточнили в облкомдортрансе, работа переправы возобновилась 10 июня. Паром перевозит дачников по средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. В Волгограде на фоне массированного налета БПЛА на Москву, регионы центра и юга страны вновь произошел сбой в расписании авиарейсов. По данным, на 8 утра сегодняшнего дня задерживаются 6 самолетов. Это рейсы, связывающие Волгоград с Москвой и Анталией. Из графика выбились рейсы и прибытия, и отправления. Задержки от 1,5 до примерно 3 часов, сообщает «Высота 102». Авиакомпании предложили обязать отправлять СМС при долгих задержках рейсов. Как сообщает РИА Новости, такое обращение депутаты Госдумы направили главе Минтранса. Речь идет об СМС-сообщениях с информацией о питании, размещении в гостинице или трансфере. Такие уведомления предлагают отправлять, когда у пассажира появляется право на эти услуги. Россия и Кения прорабатывают соглашение о прямом авиасообщении, рассказал посол Кении в Москве Питер Матуки. Для более детального рассмотрения предложений стороны ожидают визита президента Кении в Россию. Визит состоится в октябре, сообщает РИА. Ранее Матуки указал на большой туристический потенциал между Найроби и Москвой. В Африке Кения предлагает лучшие туристические направления, сказал министр. Доллар 71.79, евро 83.08.
0: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном

0: музыка, которую мы любим. Радио «Спутник».
1: Пусть завершение рабочей недели будет легким и удачным, чтобы в праздничные выходные ничто не омрачало нашего с вами настроения. Там, где музыка прежде всего, впереди золотая коллекция «The Bass», «Wonder Where You Are», «Everything But The Girl Missing» и в самом начале Адриана Челентано «Соли».
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
0: Реклама.
3: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля у ТРК «Волга-Молл» гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
4: ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-27-95.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Опять кривая. Нужно было покупать в «Премьер Строй Волгоград». Фанера ФК ровная и надежная. Для стройки и крепких нервов. 60 57 57.
7: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
0: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: Бас завершает нашу золотую коллекцию, и мы тоже, в общем-то, ждем чудес и волшебства от предстоящих выходных, ну или хотя бы как следует отдохнуть. А впереди нас с вами ждет пятерка песен о любви и музыка, понятная без слов, Вангелис, «Огненные колесницы» в финале часа.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Суперцена в гипермаркетах «Маяк» с 11 по 20 июня. Колбаса рубленная сокороком полукопченая 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
3: Внимание! Мастерская «Короткова». Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
4: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
5: 543-00. Потолкуйте с нами.
6: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
7: Я на тебе женюсь.
6: И от нее уже никуда не деться.
8: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
6: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
9: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722, код города 8442.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Не оферта.
11: Агат. Покупай выгодно.
12: Телефон рекламной службы 52-62-44.
13: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Специализированный застройщик ДСК ЖК «Времена года».
14: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
15: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И главные новости к этому часу на «Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. Владимир Путин в среду подписал несколько новых законов. Один из них вносит поправки в административный кодекс и предусматривает арест имущества уехавших за границу россиян, привлеченных к ответственности за действия против интересов страны. Закон вступит в силу с сентября. В список нарушений входят дискредитация армии, призывы к санкциям, пропаганда нацистской символики. Под арест также могут попадать банковские счета, пишет Russia Today. В Волгограде специалисты МЧС отцепили участок из-за обнаружения авиабомбы времен Великой Отечественной войны. В Дзержинском районе при проведении земляных работ строители наткнулись на фугасную бомбу. Место обнаружения 50-килограммового фугаса взяли в оцепление. Ждут пиротехнический расчет Донского спасательного центра для дальнейшего уничтожения боеприпаса, сообщили в областном управлении МЧС. Серьезная авария произошла накануне в Красноармейском районе Волгограда. Днем 18-летний водитель на автомашине ВАЗ-2110 столкнулся с Фордом. ДТП произошло напротив дома номер 16 по улице Караванной, сообщили в областном управлении МВД. Судя по опубликованным кадрам, иномарка пыталась избежать столкновения. В результате удар пришелся ей в бок. Отечественная легковушка фактически полностью лишилась передней части. 18-летний водитель «Лады» госпитализирован. Дожди вернутся в Волгоградскую область на праздничных выходных. Уже сегодня столбики термометров в Волгограде подскочат до плюс 33, отмечает региональный гидромет. Такая же погода ожидается и в День России. Однако по области прольются дожди с грозами. 13 июня и в Волгограде, и по области ожидаются ливни с грозами, правда, кратковременные. Ветер усилится до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 29-31. В российский прокат вышел «Холоп-3». Там снова есть Милош Бикович, а также Павел Прилучный, Кристина Асмус и другие актеры. События третьей части разворачиваются в эпоху Петра I, где героев ждут северные верфи, морские приключения, дворец турецкого султана и испытания, способные перевоспитать самых избалованных мажоров. В этот раз под эксперимент попадает семейная пара на грани развода, чье перевоспитание заказали их дети. Доллар 71.79, евро 83.08.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ветер северо-восточный, слабый. Этой ночью плюс 22-24, днем в Волгограде до 30 тепла.
3: 5 лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
0: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
1: В сегодняшнем сборнике лирика от Берлин, Take My Breath Away и Лемар, Империя, Поезд на Ленинград и One Republic, Need Your Love в самом начале Pretenders. I'll Stand By You в пятерке лучших песен о любви.

0: Золотые хиты и то, что в моде, песни, которые дарят нам прекрасное настроение и позитив для удачного, доброго завершения укороченной предпраздничной рабочей недели. Queen на очереди, «Богемная рапсодия». И теперь уже после праздников, каждое утро по будням играйте в невероятный вопрос на спутнике и выигрывайте килограмм плова. Спонсор игры ИП «Попов» Максим Анатольевич, современная столовая «Три казана» на оптово-строительном рынке Тулака. Ищешь место для вкусного обеда? Выбирай столовую «Три казана». Разнообразный ассортимент блюд, фирменный плов, приятные цены. Столовая «Три казана». Заходи на обед.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля у ТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. 26 июня «Симфония в парке». Билеты на сайте «люмисфера.шоу» 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: И уже половина третьего на часах. У кого-то сегодня укороченный предпраздничный рабочий день. Мы, конечно, все вместе вам завидуем. Всем остальным удачи и сил. А там, где музыка прежде всего, дали Taylor Swift, Fate of Ophelia и группа Мумий Тролль. Сейчас на спутнике новости коротко.
1: Здравствуйте. В Армении запретили выезд многим гражданам страны, которые приехали на родину, чтобы проголосовать на выборах. Теперь им не дают выехать обратно, в том числе в Россию. Об этом сообщил депутат армянского парламента Гигам Манукян, передает ТАСС. Волгоград получил 30,5 миллионов рублей на компенсацию ущерба от беспилотников ВСУ. Трансфер перечислен из регионального бюджета, сообщили в Волгоградской городской думе. В Камышине купальный сезон стартует 15 июня. Там откроют 4 официальных пляжа, где можно купаться, загорать. В Волжском чуть позже откроются 2 официальных пляжа, а в Волгограде пляжи пока даже не начали готовить к купальному сезону. Уровень воды в Волге пока не позволяет этого, сообщает «Комсомольская правда». В России снимут новый фильм о Винни-Пухе, рассказала председатель Совета директоров Союзмультфильма Юлиана Слащева. По ее словам, уже готовится отдельный игровой фильм, и совсем скоро с героем познакомятся современные дети. Елена Пипия, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ветер северо-восточный, слабый. Этой ночью плюс 22-24, днем в Волгограде до 30 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: В нашей компании хорошо всегда и в последней четверти часа ждем песен золотой коллекции. На этот раз Кейт Райан, Дизеншанте, Крис Ри, Looking for the Summer. И в самом начале лирика от Лайонела Ричи, Say You, Say Me.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
5: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Австралийская певица Кейт Райан, широко известная ремиксами танцевальными на известные лирические хиты. На этот раз вещица Милен Фармер в нашей золотой коллекции. Скоро Шер, Белив и музыка, понятная без слов, в финале часа. Эндрю Ллойд Уэббер и знаменитая Мемори из мюзикла «Кошки».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Ты серьезно? Все потратил?
4: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 20 июня. 43-55-13.
5: Какой надежный кирпич для дома?
6: Конечно же, это «Строма».
7: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Специализированный застройщик ДСК ЖК «Времена года».
9: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
10: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор новостей на «Радио «Спутник» ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. В Госдуме предложили упростить регистрацию россиян по месту жительства и разрешить людям просто уведомлять МВД о своем месте проживания через госуслуги. Такое письмо министру Владимиру Колокольцеву отправили депутаты. Сейчас процедура оформления регистрации по месту пребывания достаточно трудоемкая, требует сбора необходимых документов и, как правило, личного присутствия гражданина. Авторы инициативы обратили внимание, что многие россияне вынуждены уезжать работать из своего региона в другой из-за больших различий в зарплатах. В результате человек годами живет под угрозой штрафа за отсутствие регистрации. В Волгограде специалисты МЧС отцепили участок из-за обнаружения авиабомбы времен Великой Отечественной войны. В Дзержинском районе при проведении земляных работ строители наткнулись на фугасную бомбу. Место обнаружения 50-килограммового фугаса взяли в оцепление, ждут пиротехнический расчет Донского спасательного центра для дальнейшего уничтожения боеприпаса, сообщили в областном управлении МЧС. Серьезная авария произошла накануне в Красноармейском районе Волгограда. Днем 18-летний водитель на автомашине ВАЗ-2110 столкнулся с Фордом. ДТП произошло напротив дома номер 16 по улице Караванной, сообщили в областном управлении МВД. Судя по опубликованным кадрам, иномарка пыталась избежать столкновения. В результате удар пришелся ей в бок. Отечественная легковушка фактически полностью лишилась передней части. 18-летний водитель «Лады» госпитализирован. Дожди вернутся в Волгоградскую область на праздничных выходных. Уже сегодня столбики термометров в Волгограде подскочат до плюс 33, отмечает региональный гидромет. Такая же погода ожидается и в День России, однако по области прольются дожди с грозами. 13 июня и в Волгограде, и по области ожидаются ливни с грозами, правда, кратковременные. Ветер усилится до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 29-31. Сегодня стартует чемпионат мира.

0: Depeche Mode Precious 2005 год в нашей золотой коллекции. Скоро Aura Dion, Friends и музыка, понятная без слов, уже вот-вот, на этот раз Ричард Клайдерман, Strangers in the Night.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
3: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И главные новости к этому часу на Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. ФСБ предотвратило покушение на сотрудника Минобороны. В Москве задержан иностранец, ранее завербованный украинскими спецслужбами на территории Евросоюза. 35-летний мужчина жил в Европе нелегально и сам связался с СБУ и предложил свои услуги в обмен на статус беженца в ЕС. У себя на родине он был в розыске за уголовные преступления. Украинская спецслужба поручила ему застрелить сотрудника Минобороны России. По указанию куратора он забрал из тайника пистолет с глушителем, патроны, затем провел разведку по месту жительства и работы предполагаемой жертвы, но в итоге его задержали оперативники ФСБ. Волгоград получил 30,5 миллионов рублей на компенсацию ущерба от украинских беспилотников. Трансфер перечислен из регионального бюджета, сообщили в Волгоградской гордуме. В конце прошлого года Волгоградская городская дума утвердила порядок поддержки пострадавших от налетов ВСУ. При частичной утрате имущества граждане могут рассчитывать на 78,5 тысяч рублей, при полном – до 156,5 тысяч. За повреждение жилой площади до 20 тысяч за квадратный метр, но не более миллиона рублей, не более 75 тысяч выплачивается за поврежденный автомобиль. За легкий вред здоровью максимум 50 тысяч рублей, сообщает «Высота 102». В Волгограде в День России детей и подростков бесплатно пустят в исторический парк «Россия. Моя история». 12 июня для детей до 18 лет вход на экспозиции музея будет бесплатным с 10 до 20 часов, рассказали в дирекции музея. Для тех, кто решит провести время на открытом воздухе, в парках Волгограда подготовили большую праздничную программу к Дню России. В ней и забег с флагами, и фестиваль молодежных субкультур, огненное шоу, концерты и многое другое. Ситуация с разблокировкой интернет-платформы Roblox показала, что зарубежные сервисы могут вернуться в Россию в случае выполнения ими требований законов страны. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Напомню, Roblox снова стал доступен в России с 10 июня. Об этом накануне официально сообщила Минцифры. Магнитная буря ожидается на Земле в ближайшие сутки из-за корональной дыры на Солнце, за которой уже несколько дней наблюдают астрофизики. Ситуацию может усилить слабый выброс плазмы, связанный с продолжительной солнечной вспышкой, которая произошла сегодня утром. По предварительным оценкам Института космических исследований Российской академии наук, поток заряженных частиц достигнет Земли 13 июня. Доллар 71,79, евро 83,08.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ветер северо-восточный, слабый. Этой ночью плюс 22-24, днем в Волгограде до 30 тепла.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

Sensibles, The Road, музыка, которую мы любим и которая дарит нам отличное настроение в канун прекрасного праздника Дня России. С наступающим! Меня зовут Элина Гнезда.

0: Чарова скоро, Инна флешбеки и группа Агата Кристи.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. 26 июня «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
2: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
6: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-24-7-41, 16+.
7: Телефон рекламной службы 50. 2 62 44. Радио.

0: Ивана, флешбеки, с нами золотые хиты и то, что в моде. Уже завтра будем отмечать День России. Ну а пока завершаем все свои дела. Удачи, Газип на очереди. I like shopping.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Суперцена в гипермаркетах «Маяк» с 11 по 20 июня. Колбаса рубленная с окороком полукопченая 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Не будет на стенах у нас перелома.
6: Не будет, если кирпич выберешь «Строма».
7: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.

0: помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
1: Ваш надежный коллега,

0: Половина пятого на часах. В нашей компании хорошо всегда. И продолжение, и завершение рабочего дня обязательно будет легким. Из музыки впереди Bruno Mars, свежая вещица I Just Might и дуэт Uma Thurman. Спонсор новостей на радио «Спутник» ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Разрешение на открытие сезона получили 49 пляжей Анапы. Еще 18 пока проходит экспертизу. Напомню, в конце 2024 года побережье Черного моря оказалось загрязнено мазутом. Весной прошлого года Роспотребнадзор признал непригодным для купания 141 пляж Анапы. В Волгограде прокуратура утвердила обвинительное заключение участникам группы мошенников, которые обещали молодым людям легкий старт в шоу-бизнесе, за него брали плату. Общий ущерб составил 3 миллиона рублей, пострадали 25 волгоградцев, пишет «Высота 102». Дети и подростки в День России смогут бесплатно посетить музей в Волгограде. Специальную акцию проводит исторический парк «Россия. Моя история». Для детей до 18 вход на экспозиции будет бесплатным завтра с 10 утра до 8 вечера, рассказали в дирекции парка, пишет «Комсомольская правда». В России снимут игровой фильм о Винни-Пухе. Об этом сообщила глава совета директоров «Союзмультфильма» Юлианна Слащева. По ее словам, уже идет подготовка к съемкам этой ленты. Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 430020.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ветер северо-восточный, слабый. Этой ночью плюс 22-24, днем в Волгограде до 30 тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник.
2: Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: приятного вечера, с наступающим, интересных планов на предстоящие выходные, конечно, благополучного их воплощения всем нам. А там, где музыка прежде всего, дали хиты золотой коллекции Rag & Bone Man, Human, Michael Jackson, Black or White, в самом начале F.R. David, Girl.
1: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300.
2: 540-300. Потолкуйте с нами.
3: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
4: Реклама. 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
5: Привет, соседка. А вы куда?
6: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
7: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: В нашей золотой коллекции только хиты, проверенные временем. 2016-й Реган Боунман, Human. Меня зовут Элина Гончарова. Я прощаюсь с вами. Еще раз поздравляю с наступающим. Приятного вам вечера в компании моей коллеги Алены Богдановой. Прежде послушаем музыку, понятную без слов, в финале часа Сен-Прё, прелюдия для фортепиано.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722, код города 8442.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк».
2: Агат. Покупай выгодно. Югдом Плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Офис продаж. Город Волжский. Улица Александрова, 18А. ТРК «Волгомолл». Телефон 50-26-53. Югдом Плюс. Каркасно-щитовые дома под ключ.
5: Волжский. Встречай. С 19 июня по 5 июля. У ТРК «Волгомолл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Специализированный застройщик ДСК ЖК «Времена года».
7: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
8: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Посольство Кипра сообщило о прекращении работы визовых центров в России. С 15 июня подача заявлений на въездные документы на Кипр будет возможна только в консульском отделе посольства, а также в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Об этом сообщили в посольстве республики. Там пояснили, что 13 июня этого года истекает срок действия договора на оказание услуг с компанией BLS International. Прекращается прием заявлений в местных офисах компании. Однако в ближайшее время ожидается подписание нового договора с внешним поставщиком визовых услуг. Подавать документы на визу в консульство нужно не позднее, чем за 15 дней до поездки, пишет «Вечерняя Москва». Между тем, разрешение на открытие сезона получили 49 пляжей Анапы. Еще 18 пока проходит экспертизу, сообщает сегодня Кабинет министров по итогам заседания правительственной комиссии. Она координирует работу по ликвидации последствий ЧС после крушения танкеров в Керченском проливе. Напомню, в конце 2024 года побережье Черного моря оказалось загрязнено мазутом. В апреле прошлого года Роспотребнадзор признал непригодным для купания 141 пляж Анапы, а также 9 пляжей Темрюкского района. Однако сейчас более 5 километров пляжной территории засыпали новым песком. 1 июня в Анапе открылся купальный сезон. Он продлится до 30 сентября. В Волгограде прокуратура утвердила обвинительное заключение участникам группы мошенников. Обвиняемые обещали молодым людям легкий старт в шоу-бизнесе, за который брали плату. С апреля по ноябрь 2024 года фигуранты размещали в интернете информацию о проведении в Волгограде кастинга на роль актеров в сериалах и рекламных роликах, а также о наборе моделей для рекламы одежды известных брендов на сайтах маркетплейсов. Убеждали клиентов в том, что у них блестящие данные для карьеры, предлагали пройти актерские курсы. В общей сложности пострадали 25 волгоградцев. Общий ущерб составил 3 миллиона рублей, пишет «Комсомольская правда». Трагедия случилась сегодня утром в центре Волгограда. Мужчина сорвался с многоэтажки на улице Пархоменко 2А и погиб. По словам очевидцев, перед тем, как упасть, он лазил по балконам, не реагировал на просьбы вернуться. ЧП случилось очень рано, около 4 часов утра. Как выяснилось, постояльцы отеля «Космос» заметили мужчину, который перелез через парапет и начал перемещаться по балконам. Очевидцы сразу вызвали полицейских, те прибыли на место, пытались попасть в квартиру, чтобы спасти человека, но дверь оказалась заперта. Подробности трагедии выясняют сотрудники правоохранительных органов, пишет «Комсомольская правда». В России снимут игровой фильм о Винни-Пухе. Об этом рассказала глава студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. По ее словам, уже идет подготовка к съемкам ленты. Напомню, Винни-Пух – персонаж английского писателя Алана Милна. В России о нем узнали в 1960-е, когда повесть перевел и адаптировал писатель Борис Захадер. В 1969-м «Союзмультфильм» выпустил первый мультфильм о Винни и его друзьях. Позднее вышли еще две серии «Винни-Пух идет в гости» и «Винни-Пух и день забот», напоминает РИА Новости. Официальный доллар 71.79, евро 83.08.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь, ветер северный слабый, ночью плюс 21-23 градуса, а днем 29-31.
0: Реклама.
2: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Вам желаю приятного вечера в компании любимой музыки «Радио Спутник». А утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» и выигрывайте приз «Килограмм плова». Спонсор игры ИП «Попов» Максим Анатольевич. Современная столовая «Три казана» на оптово-строительном рынке «Тулака». Столовая «Три казана» уже 7 лет радует гостей многообразием блюд, фирменным пловом и приятными ценами. Ищешь место для вкусного обеда? Выбирай столовую «Три казана». И самое время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию, в нее «Ритмикс», также «Hurts of Wonderful Life» и «Бонни Тайлор».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
2: ОАО «Российские железные дороги».
3: ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Wonderful Life Hurts в нашей с вами золотой коллекции. Майкл Бубле с Уэй уже в новом часе. До этого еще расскажу о погоде на день завтрашний, выходной. А чуть раньше у нас с вами еще музыка, над которой время не властно. Послушаем мелодию Эннио Морриконе.
1: Радио Спутник. Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
3: Не любишь холод? Согреем! Утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все для утепления найдешь в Премьер Строй Волгоград. 60-57-57.
4: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
5: Я на тебе женюсь.
4: И от нее уже никуда не деться.
6: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
4: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прямо сейчас на «Спутнике» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Запрет будет действовать до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемых товаров, а также путь их исследования должен прослеживаться. Решение принято из-за систематических выявлений карантинных объектов, пишет «Вечерняя Москва», и отмечает, что масштабные ограничения в отношении нескольких видов армянской продукции Россия вводит на фоне охлаждения отношений между двумя странами из-за переориентации политического курса Армении в сторону Европы. Панораму обороны Севастополя, пострадавшую после удара ВСУ, будут восстанавливать всей России. Как рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, звонки с предложениями о помощи ему поступают со всей страны. Губернатор отметил, что здание музея уже превращалось в руины в годы Великой Отечественной, но было восстановлено. Сегодня поможет то, что все уничтоженные музейные материалы были оцифрованы. Напомню, монументальное полотно художника Франца Рубо длиной 115 метров, высотой 14 метров было открыто в 1905 году к 50-летию обороны Севастополя в ходе Крымской войны. На картине изображено более 4000 фигур. Очередную авиабомбу времен Великой Отечественной обнаружили в Волгограде в Дзержинском районе. Во время проведения земляных работ сегодня рабочие наткнулись на фугасную авиабомбу ФАП-50. Она пролежала в земле более 80 лет, сообщили в Главном управлении МЧС области. Там отметили, что место было оцеплено. Ожидается прибытие пиротехнического расчета из Ростова-на-Дону. Пиротехники уничтожат снаряд. В День России в Волгограде ожидается сухая и жаркая погода до плюс 33 градусов днем. Это обещают синоптики Волгоградского гидромета. Ночью температура воздуха опустится до 19-21 градуса в Волгограде. По области этой ночью также ожидается без существенных осадков, но днем завтра местами возможны кратковременные дожди, пишет «Комсомольская правда». В субботу и воскресенье температура немного спадет, до плюс 28 градусов пройдут дожди. Это обещает Росгидромет. В начале новой недели в основном ожидается сухая погода, ночью примерно плюс 16 градусов по области, днем от 27 до 29. Дети и подростки в День России смогут бесплатно посетить музей в Волгограде. Специальную акцию проводит исторический парк «Россия. Моя история». Для детей до 18 вход на экспозиции завтра будет бесплатным с 10 утра до 20.00. Об этом рассказали в дирекции парка. В парках Волгограда в День России также подготовили большую праздничную программу. В списке мероприятий на длинные выходные фестиваль молодежных субкультур, огненное шоу, концерты, забег с флагами, развлечения и мастер-классы для детей и взрослых. Программу можно посмотреть на городских информпорталах, в том числе на портале «Комсомольская правда» Волгоград. Официальный курс доллара сегодня 71.79, евро 83.08.
0: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь, ветер северный слабый, ночью плюс 21-23 градуса, а днем 29-31.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Кто-то видит в этой песне гимн родной природе, кто-то ностальгию по юности. У разных людей разная интерпретация хита группы ДДТ «Белая река». Меня зовут Алена Богданова, я сегодня здесь с вами, добрый вечер. А дальше еще современные ритмы, трек «Not About Us».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
3: Стройте быстро, стройте надежно. Газобетонные блоки ГРАС. Идеальная геометрия и отличная цена. Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
4: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85, 8-961-086-23-85.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».

0: Лайонел Ричи, hello, а мы с вами вместе уже встречаем выходные под любимую музыку. Далее Евгений Гришковец, Бигуди и Реннер Скауперс, песня называется «На заре». А спонсор вечернего эфира – ИП Аксенова Ирина Владимировна. Ирина Аксенова и квартет «А-джаз» ждут поклонников джаза и атмосферных водных прогулок на своих круиз-концертах «Джаз на Волге». В июне состоится всего два джазовых круиза – 3 и 10 июня. Теплоход «Москва-158» ждет гостей на причале номер 17. Билеты на сайте kassir.ru. ООО Кассир.ру, национальный билетный оператор. ОГРН 118-78-47-18-95-84. Город Санкт-Петербург, 12+.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль 977-377.
4: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля у ТРК «Волга-Молл» гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал. Зато я так всего хотел.

судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: На очереди у нас с вами молодой музыкант Эдис Уимс. Его новый хит называется «Мистер Ноу Хит Олл». А прежде еще Анна Романова расскажет горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Медузы – удивительные морские существа, появившиеся более 500 миллионов лет назад. Они виртуозно выживают в океанах, хотя устроены даже не просто, а по-настоящему примитивно. Сегодня медузы. Медузы древнее динозавров. Они живут в Мировом океане уже больше 500 миллионов лет, пережив все массовые вымирания. Тело медузы на 95, а иногда и на 98% состоит из воды. По этой причине медузы абсолютно прозрачны. У медуз нет мозга, сердца, жабр, костей и кровеносной системы. Вместо мозга они используют простую сеть нервных клеток, разбросанных по всему телу, чтобы реагировать на прикосновение и свет. Кубы медузы могут активно плыть со скоростью до 6 метров в минуту. Медузы плывут с помощью сокращения мышц своего купола, выталкивая воду и создавая реактивную тягу. Большинство медуз различают только свет и тьму, но высокоразвитые кубы медузы имеют 24 глаза. Некоторые из них способны различать цвета и видеть сложные изображения. Более того, глаза кубы медуз расположены по всем сторонам их купола, что дает им круговой обзор. Большинство видов медуз живут совсем недолго, от пары месяцев до года, а самые маленькие живут всего несколько недель. Самый крупный вид медуз – это арктическая цианея. Диаметр ее купола может превышать 2 метра, это выше, чем средний человек, а щупальца вытягиваются более чем на 36 метров. Медуза Ируканджи – это крошечная медуза размером с ноготь, но ее яд смертелен для человека. Если медуза получает повреждения, она может клонировать саму себя, чтобы выжить и восстановить популяцию. И что на первом месте? Вид медуз Туритопсис нутрикула – это единственное известное науке живое существо, способное возвращаться из взрослой стадии в стадию полипа, то есть детеныша, и начинать жизнь буквально заново. Более того, этот процесс может повторяться бесконечно.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
0: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь, ветер северный слабый, ночью плюс 21-23 градуса, а днем 29-31.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Прекрасного вам вечера четверга, хорошего настроения. Далее наша с вами золотая коллекция, а в ней хиты разных лет. Нулевые представят композиции Addicted, 90-е Kiss Me, Sixpence None the Richer, а 80-е Ticket to the Moon, Electric Light Orchestra.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Привет, соседка, а вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
4: Суперцена в гипермаркетах «Маяк» с 11 по 20 июня. Колбаса рубленная с окороком полукопченая 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
5: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-0.
6: 543-0. Потолкуйте с нами.
7: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722, код города 8442.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оферта.
9: Агат. Покупай выгодно.
10: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Это была наша с вами золотая коллекция. В ней композиция Addicted. Далее Aqua, Tonback Time. До этого еще расскажу о погоде на завтра. А чуть раньше послушаем британский электронный струнный квартет из Лондона Escala.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30. Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Сосиски молочные всего 499 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
4: Где купить обои в Волгограде?
5: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский, 91А, Иштеменко, 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
4: Обойная сила ждет всех за покупками.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Специализированный застройщик ДСК ЖК «Времена года».
6: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
7: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Большая очередь в Россию возникла на КПП в Эстонии в преддверии длинных выходных по случаю Дня России. Люди скопились перед пунктом пропуска «Нарва-1», сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской таможни. Там предупредили о возможных очередях и в следующие за Днем России выходные. При этом скопления людей перед пунктом пропуска в России сейчас нет. Но для ускорения процедуры таможенного контроля на работу выйдут дополнительные сотрудники. Ранее сообщалось, что у КПП «Нарва-1» появились перекупщики мест в очереди. Они за деньги занимают позицию и передают ее другим. СКР завел уголовное дело на волгоградца, который открыл стрельбу из-за места для рыбалки. Инцидент случился накануне в Калачевском районе у шлюзов поселка Пархоменко. Мужчина, которому 63 года, попросил двух других рыбаков освободить прикормленное место рыбалки. После отказа стал стрелять из ружья. 35-летний волгоградец получил проникающее ранение головы, 33-летний – ранение грудной клетки и левого плеча, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. На месте сотрудники правоохранительных органов обнаружили ружье ИЖ-27 и 72 патрона, пишет «Высота 102». В Волгограде более чем на 10 часов задержался рейс из Анталии и обратный вылет в Турцию. Самолет вместо половины 11 утра прилетит в Волгоград в 21:20. Из Волгограда в Анталию вылетит не в 12:05, как было заявлено в расписании, а в 22:45. В авиакомпании «Уральские авиалинии» пояснили, что борт задерживается из-за вынужденной посадки в Сочи. Самолет, который должен был прилететь из Анталии в Волгоград, выполнял рейс Челябинск-Анталия. В пути стало плохо одной из пассажирок. Борт вынужденно приземлился в ближайшем аэропорту в Сочи, когда больную передавали врачам скорой помощи, на Черноморском побережье ввели план «Ковер», пишет «Комсомольская правда». Федерацию шахмат России лишили членства Международной шахматной федерации ФИДЕ на 3 года, сообщает официальный сайт ФИДЕ. Отстранение вступило в силу с 10 июня. Возвращение в состав ФИДЕ возможно только в случае исполнения решения спортивного арбитражного суда. В рамках санкций Российская Федерация шахмат теряет право участвовать в любых мероприятиях под эгидой ФИДЕ. Кроме того, национальная команда России не сможет выступать на турнирах. Ряд возможностей для самих шахматистов сохраняется. В частности, команды могут выступать под нейтральным флагом. Российские юниоры сохранили право играть под национальным флагом, отмечает чемпионат.ком. Традиционный концерт в честь Дня России 12 июня пройдет не на Красной площади в Москве. Его перенесли в другое место. Также изменили список изначально заявленных звезд, сообщает столичный городской портал MSK1.ru. Накануне команда Надежды Бабкиной анонсировала масштабный праздник в единстве народов «Силы России». Были заявлены государственные ансамбли, театры танцев, а также хедлайнеры «Шаман», «Лариса Долина», группа «Айола» и другие. Концерт на День России обычно проходит именно на Красной площади. В прошлом году там пели, в частности, «Шаман», «Басков», «Розенбаум», «Валерия», а также «Татьяна Куртукова» и многие другие. Официальные курсы Центробанка на выходные и праздники: доллар 71.91, евро 82 рубля 97 копеек.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника «Витанова». На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь, ветер северный слабый, ночью плюс 21-23 градуса, а днем 29-31.
0: Реклама.
2: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32-Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: хит.
1: Рок-н-ролл, латино, диско.
0: Летний хит на «Спутнике».
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от «Синара Девелопмент» квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
1: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проект и декорация на портале наш.дом.рф.

0: Это восходящая звезда Ava Max. У нее албанские корни. Она родилась в музыкальной семье. Папа у нее пианист, мама оперная певица. Так что неудивительно, что и Ava Max тоже запела. А дальше нам с вами споют Чайф. Послушаем «Не доводи до предела».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
4: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Телефон рекламной службы

0: Вайп беззаботных летних выходных нам подарила композиция Fever Dream. Мы послушали Алекса Уоррена. Далее золотой хит Криса Ри «Джозефин».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Где купить обои в Волгограде?
6: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский, 91А, Иштеменко, 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
7: Обойная сила ждет всех за покупками.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио

0: радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: У нас с вами на очереди золотая коллекция. В ней появится певица Пинк. Однажды она сказала, цитата: «Истинная красота – это знание того, кто ты и чего хочешь, и отсутствие извинений за это». Кроме Пинк, в нашей тройке хит из 90-х «Over My Shoulder», также Pet Shop Boys, «Rent» в золотой коллекции.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.

0: Авангард. Телефон 200-202. Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Колбаса любительская в натуральной оболочке всего 599 рублей. Экономия более 300 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
1: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: В нашей с вами золотой коллекции Pink Just Give Me Reason есть причина оставаться здесь вместе с нами. Все эти отличные песни, одна лучше другой, на очереди композиция Rain, до этого еще инструментальная Beat a Sweet Symphony.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
5: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
6: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
5: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
6: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
5: Подробности по телефону +7 84 42 722 722, проспект Ленина 122, проезд Тайшетский 2.
7: Агат, продавай выгодно.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио Спутник.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Запрет будет действовать до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемых товаров, а также путь их исследования должен прослеживаться. Решение принято из-за систематических выявлений карантинных объектов, пишет «Вечерняя Москва», и отмечает, что масштабные ограничения в отношении нескольких видов армянской продукции Россия вводит на фоне охлаждения отношений между двумя странами из-за переориентации политического курса Армении в сторону Европы. Посольство Кипра сообщило о прекращении работы визовых центров в России. С 15 июня подача заявлений на въездные документы на Кипр будет возможна только в консульском отделе посольства, а также в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Об этом сообщили в посольстве республики. Там пояснили, что 13 июня этого года истекает срок действия договора на оказание услуг с компанией BLS International. Прекращается прием заявлений в местных офисах компании. Однако в ближайшее время ожидается подписание нового договора с внешним поставщиком визовых услуг. Подавать документы на визу в консульство нужно не позднее, чем за 15 дней до поездки, пишет «Вечерняя Москва». Очередную авиабомбу времен Великой Отечественной обнаружили в Волгограде в Дзержинском районе. Во время проведения земляных работ сегодня рабочие наткнулись на фугасную авиабомбу ФАП-50. Она пролежала в земле более 80 лет, сообщили в Главном управлении МЧС области. Там отметили, что место было оцеплено. Ожидается прибытие пиротехнического расчета из Ростова-на-Дону. Пиротехники уничтожат снаряд. В День России в Волгограде ожидается сухая и жаркая погода до плюс 33 градусов днем. Это обещают синоптики Волгоградского гидромета. Ночью температура воздуха опустится до 19-21 градуса в Волгограде. По области этой ночью также ожидается без существенных осадков, но днем завтра местами возможны кратковременные дожди, пишет «Комсомольская правда». В субботу и воскресенье температура немного спадет, до плюс 28 градусов пройдут дожди. Это обещает Росгидромет. В начале новой недели в основном ожидается сухая погода. Ночью примерно плюс 16 градусов по области. Днем от 27 до 29. Дети и подростки в День России смогут бесплатно посетить музей в Волгограде. Специальную акцию проводит исторический парк «Россия. Моя история». Для детей до 18 вход на экспозиции завтра будет бесплатным с 10 утра до 20.00. Об этом рассказали в дирекции парка. В парках Волгограда в День России также подготовили большую праздничную программу. В списке мероприятий на длинные выходные фестиваль молодежных субкультур, огненное шоу, концерты, забег с флагами, развлечения и мастер-классы для детей и взрослых. Программу можно посмотреть на городских информпорталах, в том числе на портале «Комсомольская правда. Волгоград». Официальные курсы Центробанка на выходные праздники: доллар 71.91, евро 82 рубля 97 копеек.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь, ветер северный слабый, ночью плюс 21-23 градуса, а днем 29-31.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Вам желаю прекрасного летнего вечера, хорошего настроения. Далее команда «Клан Карусель». Прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп на завтра. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, гармоничный день. Велика вероятность приятных новостей и подарков. Тельцы, день исполнения желаний. Благоприятны любые дела, которые доставляют вам удовольствие. Близнецы, день свободного графика, но не полного безделья. Наметьте себе хотя бы минимальный план работ. Раки, день получения материальной или моральной компенсации за труды. Не стесняйтесь требовать свое. Львы, в делах возможны кратковременные заминки. Не стоит настаивать на жестких сроках. Вам все равно не смогут их обеспечить. Девы, день, когда можно взять курс на новые дела. То, что не получилось, постепенно остается в прошлом. Весы, нежелательны поездки и встречи с родственниками. Все это может закончиться большой семейной драмой. Скорпионы, не стоит упускать шанс узнать что-то новое или куда-нибудь поехать. Это день новых стартов и развития. Стрельцы, вопрос, который вас волнует, пока не имеет решения. Выход будет позже, и он будет неожиданным. Козероги, день будет крайне непродуктивным, хотя, возможно, момент везения. Не стоит планировать серьезных дел. Водолеи, вторая половина дня принесет хорошие новости и конкретные возможности. Что-то сдвинется с мертвой точки. Рыбы, день сближения с родственниками или с группой, в которой вы хотите быть. Хорошо принимать участие в совместных делах.
2: Реклама.
5: По понедельникам в «Мой стоматолог» счастливые часы для многодетных семей и инвалидов. На лечение, удаление зубов, услуги косметолога со скидкой 15%. «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем своей улыбке. Подробности акции и запись по телефону 999-505.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Прогноз погоды в Волгограде.
1: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь, ветер северный слабый, ночью плюс 21-23 градуса, а днем 29-31.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Специализированный застройщик ДСК ЖК «Времена года».
2: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
3: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-65-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь, ветер северный слабый, ночью плюс 21-23 градуса, а днем 29-31.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер». Для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра. Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник».
2: Инструментальная музыка на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-7765-707. Для слушателей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь, ветер северный слабый, ночью плюс 21-23 градуса, а днем 29-31.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
1: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра. Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Смотр».

0: Приятного вам отдыха под любимую музыку. Далее Кристиан Леонтью, Story of My Life. Но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп. Послушаем. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, гармоничный день. Велика вероятность приятных новостей и подарков. Тельцы, день исполнения желаний. Благоприятны любые дела, которые доставляют вам удовольствие. Близнецы, день свободного графика, но не полного безделья. Наметьте себе хотя бы минимальный план работ. Раки, день получения материальной или моральной компенсации за труды. Не стесняйтесь требовать свое. Львы, в делах возможны кратковременные заминки. Не стоит настаивать на жестких сроках. Вам все равно не смогут их обеспечить. Девы, день, когда можно взять курс на новые дела. То, что не получилось, постепенно остается в прошлом. Весы. Нежелательны поездки и встречи с родственниками. Все это может закончиться большой семейной драмой. Скорпионы. Не стоит упускать шанс узнать что-то новое или куда-нибудь поехать. Это день новых стартов и развития. Стрельцы. Вопрос, который вас волнует, пока не имеет решения. Выход будет позже, и он будет неожиданным. Козероги. День будет крайне непродуктивным, хотя, возможно, момент везения. Не стоит планировать серьезных дел. Водолеи. Вторая половина дня принесет хорошие новости и конкретные возможности. Что-то сдвинется с мертвой точки. Рыбы. День сближения с родственниками или с группой, в которой вы хотите быть. Хорошо принимать участие в совместных делах.
1: Реклама.
4: Мам, ну когда же к тете Свете?
5: Завтра идем к стоматологу.
4: Ура!
5: «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем свои улыбки. Также в клинике ведут прием косметолог и психолог. Наша красота и здоровье в надежных руках.
1: Работаем без выходных с 8 до 22.00. Телефон 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь, ветер северный слабый, ночью плюс 21-23 градуса, а днем 29-31.

0: напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь, ветер северный слабый, ночью плюс 21-23 градуса, а днем 29-31.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Радио «Спутник».
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспорт.

0: Очень сложно.
1: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
2: Расслабляется. Все проблемы забываются.
1: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер». Для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Радио «Спутник». Больше музыки. Больше открытий. Больше приятных воспоминаний.
3: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».